0: Самая музыка.
1: Mix.

0: Легкое ненавязчивое пробуждение ждет вас, дорогие друзья, если оказались на волне Микс ФМ. Доброго утра, с вами Настя Абрамова. У меня есть много музыки, которая точно поднимет вас с постели, но если вы уже давным-давно на работе, делайте громче и оставайтесь вместе с нами сразу после рекламы Софи Элис Бэкстер, Джоэл Кори и Гейл. А прямо сейчас мои коллеги с прогнозом погоды.
1: Погода на Микс ФМ. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
7: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс ФМ. Просто звоните 45-88-45. Прием ваших объявлений 45-88-45. Код города 4212.
8: С 1 по 9 мая скидка 10% на всю мягкую и корпусную мебель. Не упусти выгоду. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А, ТЦ «Простор». Телефон 603-103.
1: Реклама на Микс ФМ.
9: Телефон рекламной службы 45-88-45.

0: Небольшая реклама в продолжении часа. И не отходите далеко от приемников, потому что сразу после продолжаем бодриться лучшей музыкой. Денис Фёрст, также Blackpink и группа Muse на очереди.
1: Реклама на Mix FM.
2: Mix Exotica. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
3: Как отдохнуть в наш век соцсетей? С друзьями в Skyland отправляйтесь скорей. В Львове и здесь получить впечатление. Огромное есть колесо обозрения. Если к эмоциям ярким готовы, попробуйте новые аттракционы. Создайте отличные воспоминания. Любимые в Skyland устройте свидание. Для жизни реальной ловите момент. На аттракционы спешите в Skyland. Новые аттракционы. Корабль, музыкальный экспресс. И, конечно, самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения. На набережной Рижный Амура в парке аттракционов Skyland. Яркие эмоции, незабываемые впечатления.
4: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Mix FM.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: делайте громче и наслаждайтесь своей любимой музыкой на волне 102.7 после рекламы и прогноза погоды. Новый музыкальный блок.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Сегодня в 8 вечера на Микс ФМ. Слушайте лучше, слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 11 часов утра в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурев. В России утвердили ценз оседлости для получения детских пособий. Правительство России закрепило норму, согласно которой иностранцы смогут получать единое пособие на детей только спустя 5 лет после вступления в гражданство. Изменения вступят в силу с 1 апреля 2027 года. Раньше в правилах было указано, что выплата полагается беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет, если они нуждаются в соцподдержке, являются гражданами Российской Федерации и постоянно проживают на территории России. Теперь формулировка уточняется. Чтобы получить право на единое пособие, нужно постоянно проживать на территории Российской Федерации в статусе гражданина не менее 5 лет. Требование о пятилетнем периоде не распространяется на тех, кто получил гражданство по рождению или в результате признания гражданином. В Госдуме назвали категорию имеющих право на новую налоговую выплату граждан. Право на получение новой ежегодной семейной налоговой выплаты имеют оба работающих родителя. Об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Мера поддержки предназначена для семей с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если ребенок обучается в ВУЗе на очной форме. Воспользоваться льготой смогут семьи, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума. Как уточнил парламентарий, родители имеют право подать заявление одновременно, даже если они проживают раздельно. В этом случае каждый из них получит индивидуальную рассчитанную сумму. Размер возврата определяется как разница между стандартной ставкой НДФЛ в 13% и льготной ставкой в 6%. Для расчета годовой доход, с которого уплачен налог, умножается на 7%. В России суды начали привлекать граждан к административной ответственности за демонстрацию среднего пальца. Согласно нормам действующего законодательства, такие действия могут быть квалифицированы как оскорбление. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные постановления. Ответственность за подобные нарушения предусмотрена статьей «Оскорбление» Кодекса об административных нарушениях. Она влечет за собой наложение денежного взыскания в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Несмотря на то, что подобные судебные разбирательства в регионах страны все еще остаются редкостью, прецеденты уже зафиксированы в нескольких субъектах. Самый резонансный случай произошел в Кировской области. Суд оштрафовал на 4 тысячи рублей мать ученика, которая ответила средним пальцем на приветствие директора.

Связывайтесь со специалистом. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Бодрый день на Mix FM продолжается. Сейчас мои коллеги расскажут о погоде и сразу после рекламы Adam Lambert One T и Oval City.
1: Погода на Mix FM. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный слабый.
2: Реклама на Mix FM.
3: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Лучший отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
5: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Чувство «День» наращивает темп. 11:35 на студийных часах. Приветствую всех, кто только что присоединился к Микс ФМ. Продолжаем понедельник в рабочем режиме после рекламы Робин Шульц, Аврил Лавин, Simple Plan, а также Notorious B.I.G. и Ja Rule в саммитс на работе.
1: Реклама на Микс ФМ.
2: Old School на Микс ФМ. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Микс ФМ.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: С 1 по 9 мая скидка 10% на всю мягкую и корпусную мебель. Не упусти выгоду. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А, ТЦ «Простор». Телефон 603-103.
1: Реклама на Микс ФМ.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: делайте громче, оставайтесь на волне 102.7. В продолжении этого часа лучшая музыка для вас, дорогие друзья. Мои коллеги расскажут о погоде прямо сейчас.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс-ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: полдень в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гуриев. В России обсуждают возможность отмены домашнего задания в школах. Рособорнадзор в настоящее время обсуждает вопрос целесообразности домашних заданий в школах в связи с распространением искусственного интеллекта. Об этом сообщил руководитель федеральной службы Анзор Музаев. Глава Рособорнадзора пояснил, что привычная система домашних работ постепенно теряет свою эффективность. Это происходит из-за того, что искусственный интеллект теперь способен мгновенно выполнять любые упражнения. По словам специалиста, его удивило появление готовых домашних заданий на фоне распространения ИИ. Нейросеть решает любые задачи, ученикам остается только списать ответы. Смысла создавать задания нет, поэтому сейчас обсуждается вопрос о целесообразности их проведения. Патентных троллей лишат возможности регистрировать пустые знаки. Банки и бизнес получат прозрачный ориентир для оценки патентов. Среднеотраслевые ставки роялти, маркетплейсы сверят бренды с базой Роспатента, а патентных троллей лишат возможности регистрировать сотни пустых знаков. Эти и другие изменения в сфере интеллектуальной собственности обсуждались на международной конференции в Москве. Инвестиции в интеллектуальную собственность нуждаются в защите, так отметил руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Роспатента Юрий Зубов. Он заявил, что ведомство видит себя драйвером в создании механизма пресечения нарушений, чтобы дать понять рынку, а также троллям и злоумышленникам, что интеллектуальные права – это такой же актив, такой же инструмент, за который можно получить штраф и серьезное наказание. В топе наиболее популярных направлений для поступления в вузы в этом году инженерные и медицинские факультеты. IT на третьем месте. Это выяснил в результате своего исследования сервис по поиску работы SuperJob. Среди родителей девятиклассников 56% рассказали, что их дети пойдут учиться в колледж, а среди родителей одиннадцатиклассников 11%. Поступать в вузы будут дети 63% опрошенных. Самыми востребованными направлениями в высших учебных заведениях в 2026 году стали инженерное дело и медицина. По 15% родителей назвали эти профессии. На втором месте IT-специальности. Их указали 12%. Среди поступающих в колледжи и училища IT-направления остаются лидерами. 20% родителей заявили, что их дети будут осваивать профессию программиста или IT-специалиста. На втором месте рабочие специальности в строительстве и производстве – 15%. Третье место заняла медицина – 14%. В топ-5 вошли педагогика – 10%, а также юриспруденция и строительство – по 7%. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсанты», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу губерния.ком.
0: Микс на заказ. Телефон прямого эфира 67 102 и 7. Звоните.

0: Привет всем присоединившимся к Mix FM. Мы отправляемся далее под лучшую музыку. Tokyo Hotel, также Jason Derulo, Snoop Dogg в совместной работе и Olive на очереди.
1: Погода на Mix FM. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия Октября 12А, телефон 513608.
1: Реклама на Mix FM.
6: А что если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
7: Премиальное качество, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Mix FM.
8: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Небольшая реклама в продолжении этого часа. И далее ваша любимая музыка, дорогие друзья, Уанки Рок, Бенсон Бун, также Карли Рэй Джепсон.
1: Реклама на Микс FM.
2: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Микс FM. Слушайте лучше, слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
3: Как отдохнуть в наш век соцсетей? С друзьями в Skyland отправляйтесь скорей. Драйвовые здесь получить впечатление, огромное есть колесо обозрения. Если к эмоциям ярким готовы, попробуйте новые аттракционы. Создайте отличные воспоминания. Любимые в Skyland устройте свидание. Для жизни реальной ловите момент. На аттракционы спешите в Skyland. Новые аттракционы, корабль, музыкальный экспресс и, конечно, самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения. На Набережная Амура в парке аттракционов Skyland. Яркие эмоции, незабываемые впечатления.
4: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Движемся вперед под лучшую музыку Микс ФМ, а прямо сейчас выясняем, какая погода в городе.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный слабый.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Сегодня в 8 вечера на Микс ФМ. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в

0: В этом году звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
2: Реклама на Микс FM.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 2700654 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет.
1: Час дня в Хабаровске.

0: Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурев. В России утвердили ценз оседлости для получения детских пособий. Правительство России закрепило норму, согласно которой иностранцы смогут получать единое пособие на детей только спустя 5 лет после вступления в гражданство. Изменения вступят в силу с 1 апреля 2027 года. Раньше в правилах было указано, что выплата полагается беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет, если они нуждаются в соцподдержке, являются гражданами Российской Федерации и постоянно проживают на территории России. Теперь формулировка уточняется. Чтобы получить право на единое пособие, нужно постоянно проживать на территории Российской Федерации в статусе гражданина не менее 5 лет. Требование о 5-летнем периоде не распространяется на тех, кто получил гражданство по рождению или в результате признания гражданином. В России продлили запрет на продажу алкоголя вблизи опасных производств. Правительство России продлило действие ограничения на розничную продажу алкогольной продукции вблизи объектов повышенной опасности. Согласно документу, новое постановление правительства Российской Федерации начнет действовать с 1 сентября этого года и сохранит свою силу до 1 сентября 2032 года. Решение принято для исключения правового пробела в сфере регулирования рынка спиртного, так как срок действия текущего регламента подходит к концу. По закону, торговля алкоголем, включая реализацию в точках общественного питания, запрещена в непосредственной близости от источников повышенной опасности. Зумеры выбирают женщин постарше из-за токсичности ровесниц. Представители поколения Z, то есть люди, которые родились примерно с середины 90-х по начало 2010-х годов, все чаще отдают предпочтение отношениям с женщинами старшего возраста, избегая связи с ровесницами. Как пишет британская Телеграф, причиной такого выбора стала нарастающая токсичность в среде молодых девушек, которые, по мнению молодых людей, превратились в сердитых молодых женщин с радикальными феминистическими взглядами и откровенной ненавистью к мужчинам. Авторы издания приводят прямую речь зумеров, которые объясняют свой выбор усталостью от агрессивной риторики в социальных сетях. Согласно публикации, массовый интерес зумеров к зрелым представительницам прекрасного пола продиктован не только внешностью, но и психологической комфортностью. Молодые люди утверждают, что с такими партнершами значительно проще выстраивать диалог. Они легки на подъем, не склонны к необоснованной критике, не завышают ожидания от партнера и предлагают более высокий уровень взаимной поддержки. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсанты», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора.
3: Биохимус распродажум. Фантастическая акция в Гемотест. 8 важных биохимических анализов крови всего за 990 рублей. Успевайте. Акция действует только до 10 мая. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Продолжаем день в движении. Небольшая реклама и прогноз погоды прямо сейчас на Mix FM. Сразу после продолжим слушать лучшую музыку. Hearts, Purple Disc Machine, также Медуза и группа Bon Jovi уже на очереди.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Лучший отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
4: С 1 по 9 мая скидка 10% на всю мягкую и корпусную мебель. Не упусти выгоду. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А, ТЦ «Простор». Телефон 603-103.
1: Реклама на Mix FM.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Вот уже вторая половинка рабочего дня активно набирает обороты. Не скучайте на работе, скоро вечер, не забывайте об этом. И приятного аппетита тем, кто сейчас на обеде. Мы продолжаем двигаться далее. Как обычно, сейчас небольшая реклама. И сразу после Джейсон Деруло, Френч Монтана, его Маркс, а также Алиса и Тува Лу в совместной работе.
1: Реклама на Микс FM. Она за Микс. Другая музыка на Микс FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Микс FM.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Премиальные качества, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет вам, дорогие друзья, это Микс ФМ, мы с вами Настя Абрамова. Мы с удовольствием продолжаем день вместе. Лучшей музыкой поделюсь после рекламы и прогноза погоды.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный слабый.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Сегодня в 8 вечера на Микс ФМ. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 2 часа дня в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. В России обсуждают возможность отмены домашнего задания в школах. Рособорнадзор в настоящее время обсуждает вопрос целесообразности домашних заданий в школах в связи с распространением искусственного интеллекта. Об этом сообщил руководитель федеральной службы Анзор Музаев. Глава Рособорнадзора пояснил, что привычная система домашних работ постепенно теряет свою эффективность. Это происходит из-за того, что искусственный интеллект теперь способен мгновенно выполнять любые упражнения. По словам специалиста, его удивило появление готовых домашних заданий на фоне распространения ИИ. Нейросеть решает любые задачи, ученикам остается только списать ответы. Смысла создавать задания нет, поэтому сейчас обсуждается вопрос о целесообразности их проведения. В Госдуме рассказали о перерасчете пенсий в 2027 году. Работающим пенсионерам в 2027 году пересчитают пенсии с 1 августа по страховым взносам в беззаявительном порядке. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин. Для работающих пенсионеров в следующем году сохраняется еще один канал роста выплат. После возобновления индексации 1 января 2025 года на них снова распространяется общий порядок повышения страховых пенсий. А сверх этого ежегодно с 1 августа проводится беззаявительный перерасчет по страховым взносам, который за пенсионера перечислял работодатель. Депутат пояснил, что августовская корректировка связана со взносами, которые работодатель перечислял за пенсионера в социальный фонд. При этом такой перерасчет имеет ограничение – не более 3 пенсионных коэффициентов. Мошенники начали массово создавать фейковые сайты с товарами для сада. МВД России с начала дачного сезона отмечает рост числа фишинговых ресурсов, которые замаскированы под онлайн-магазины товаров для сада. Об этом сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства. В Управлении пояснили, что злоумышленники создают сайты, имитирующие площадки по продаже бензопил, теплиц, удобрений и другой техники по заниженным ценам. При этом обязательным условием покупки является полная предоплата. После того, как пользователь переводит деньги, заказ не доставляется, а сам ресурс перестает функционировать. В МВД подчеркнули, что для киберпреступников характерна сезонность, поэтому подобные схемы повторяются ежегодно. По данным ведомства, мошенники не создают спрос самостоятельно, а подстраиваются под существующие интересы граждан в зависимости от времени года. Так, летом наиболее актуальны темы дачи и туризма, осенью – подготовка к учебному году. Зимой преступники используют период распродаж, а весной переключаются на реализацию билетов и путевок. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсанты», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: отличный день на волне 102.7 продолжается. Исправляйтесь, если раздражены или печальны, потому что только в хорошем настроении можно добиться успехов, а Микс FM ваше настроение будет только повышать. Небольшая реклама. Далее и сразу после Drop Gun, Let Down, также Fugees и мои коллеги расскажут о погоде.
1: Погода на Микс FM. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер южный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 13 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Микс FM.
6: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
7: А что если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
8: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Микс FM.
9: Телефон рекламной службы 45 88 45.

Микс FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше.

0: Предыдущий музыкальный блок пролетел очень быстро, и я вас сейчас буду предупреждать, что сразу после рекламы к нам присоединятся Эрик Шаде, также Боб Синклер, Кайза, Глен Моррисон. Будет чуть позже. Делайте громче, оставайтесь на связи. Всем отличного понедельника.
1: Реклама на Микс FM.
2: Как отдохнуть в наш век соцсетей? С друзьями в Skyland отправляйтесь скорей. Драйвовые здесь получить впечатление. Огромное есть колесо обозрения. Если к эмоциям ярким готовы, попробуйте новые аттракционы. Создайте отличные воспоминания. Любимые в Skyland устройте свидание. Для жизни реальной ловите момент. На аттракционы спешите в Skyland. Новые аттракционы. Корабль, музыкальный экспресс. И, конечно, самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения. На набережной Амура в парке аттракционов Skyland. Яркие эмоции, незабываемые впечатления.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: С 1 по 9 мая скидка 10% на всю мягкую и корпусную мебель. Не упусти выгоду. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А, ТЦ «Простор». Телефон 603-103.
1: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Движемся далее под лучшую музыку Микс ФМ. После рекламы и прогноза погоды новый музыкальный блог. Делайте громче и не скучайте.
1: Погода на Микс ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер южный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 13 градусов тепла. Ветер южный, слабый. Реклама на Микс-ФМ.
2: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Сегодня в 8 вечера на Микс ФМ. Слушайте лучше, слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
1: Реклама на Микс ФМ.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 3 часа дня в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурев. В России утвердили ценз оседлости для получения детских пособий. Правительство России закрепило норму, согласно которой иностранцы смогут получать единое пособие на детей только спустя 5 лет после вступления в гражданство. Изменения вступят в силу с 1 апреля 2027 года. Раньше в правилах было указано, что выплата полагается беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет, если они нуждаются в соцподдержке, являются гражданами Российской Федерации и постоянно проживают на территории России. Теперь формулировка уточняется, чтобы получить право на единое пособие, нужно постоянно проживать на территории Российской Федерации в статусе гражданина не менее 5 лет. Требование о 5-летнем периоде не распространяется на тех, кто получил гражданство по рождению или в результате признания гражданином. В Госдуме назвали категорию имеющих право на новую налоговую выплату граждан. Право на получение новой ежегодной семейной налоговой выплаты имеют оба работающих родителя. Об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Мера поддержки предназначена для семей с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если ребенок обучается в ВУЗе на очной форме. Воспользоваться льготой смогут семьи, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума. Как уточнил парламентарий, родители имеют право подать заявление одновременно, даже если они проживают раздельно. В этом случае каждый из них получит индивидуальную рассчитанную сумму. Размер возврата определяется как разница между стандартной ставкой НДФЛ в 13% и льготной ставкой в 6%. Для расчета годовой доход, с которого уплачен налог, умножается на 7%. В России суды начали привлекать граждан к административной ответственности за демонстрацию среднего пальца. Согласно нормам действующего законодательства, такие действия могут быть квалифицированы как оскорбление. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные постановления. Ответственность за подобные нарушения предусмотрена статьей «Оскорбление» Кодекса об административных нарушениях. Она влечет за собой наложение денежного взыскания в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Несмотря на то, что подобные судебные разбирательства в регионах страны все еще остаются редкостью, прецеденты уже зафиксированы в нескольких субъектах. Самый резонансный случай произошел в Кировской области. Суд оштрафовал на 4000 рублей мать ученика, которая ответила средним пальцем на приветствие директора школы. Позднее руководитель учреждения через суд добился выплаты компенсации морального вреда в размере 10 тысяч рублей. Свои требования он мотивировал снижением работоспособности и вынужденным уходом в отпуск после инцидента. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсанты», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора. Биохимус распродажум. Фантастическая акция в Гемотест. 8 важных биохимических анализов крови всего за 990 рублей. Успевайте. Акция действует только до 10 мая. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Микс FM. 102.2.

0: Медленно, но верно подбираемся к вечеру. Привет всем, кто присоединился к Mix FM. Лучшей музыкой бодримся после рекламы и прогноза погоды. И на DJ Rehab, Вероникос и Сэм Райдера.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер южный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 13 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Лучший отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
4: С 1 по 9 мая скидка 10% на всю мягкую и корпусную мебель. Не упусти выгоду. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А, ТЦ «Простор». Телефон 603-103.
1: Реклама на Mix FM.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Время для рекламы на Mix FM и готовы продолжить слушать лучшую музыку. Оставайтесь вместе с нами. Some People, Ellie Goulding, Juicy WRLD, а также Soprano уже на очереди.
1: Реклама на Mix FM.
2: Mix Exotica. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: Премиальные качества, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Небольшая реклама далее, и сразу после к нам присоединятся лучшие музыкальные артисты современности. Делайте громче, ставайтесь на Mix FM, пусть все будет хорошо.
1: Погода на Mix FM. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер южный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 13 градусов тепла. Ветер южный, слабый. Реклама на Mix FM.
2: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Сегодня в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 4 часа дня в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. В России обсуждают возможность отмены домашнего задания в школах. Рособорнадзор в настоящее время обсуждает вопрос целесообразности домашних заданий в школах в связи с распространением искусственного интеллекта. Об этом сообщил руководитель федеральной службы Анзор Музаев. Глава Рособорнадзора пояснил, что привычная система домашних работ постепенно теряет свою эффективность. Это происходит из-за того, что искусственный интеллект теперь способен мгновенно выполнять любые упражнения. По словам специалиста, его удивило появление готовых домашних заданий на фоне распространения ИИ. Нейросеть решает любые задачи, ученикам остается только списать ответы. Смысла создавать задания нет, поэтому сейчас обсуждается вопрос о целесообразности их проведения. Патентных троллей лишат возможности регистрировать пустые знаки. Банки и бизнес получат прозрачный ориентир для оценки патентов. Среднеотраслевые ставки роялти, маркетплейсы сверят бренды с базой Роспатента, а патентных троллей лишат возможности регистрировать сотни пустых знаков. Эти и другие изменения в сфере интеллектуальной собственности обсуждались на международной конференции в Москве. Инвестиции в интеллектуальную собственность нуждаются в защите, так отметил руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Роспатента Юрий Зубов. Он заявил, что ведомство видит себя драйвером в создании механизма пресечения нарушений, чтобы дать понять рынку, а также троллям и злоумышленникам, что интеллектуальные права – это такой же актив, такой же инструмент, за который можно получить штраф и серьезное наказание. В топе наиболее популярных направлений для поступления в вузы в этом году инженерные и медицинские факультеты. IT на третьем месте. Это выяснил в результате своего исследования сервис по поиску работы SuperJob. Среди родителей девятиклассников 56% рассказали, что их дети пойдут учиться в колледж, а среди родителей одиннадцатиклассников 11%. Поступать в вузы будут дети 63% опрошенных. Самыми востребованными направлениями в высших учебных заведениях в 2026 году стали инженерное дело и медицина. По 15% родителей назвали эти профессии. На втором месте IT-специальности. Их указали 12%. Среди поступающих в колледжи и училища IT-направления остаются лидерами. 20% родителей заявили, что их дети будут осваивать профессию программиста или IT-специалиста. На втором месте рабочие специальности в строительстве и производстве – 15%. Третье место заняла медицина – 14%. В топ-5 вошли педагогика – 10%, а также юриспруденция и строительство – по 7%. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТА».

0: и порталу губерния.ком.
1: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Движение вперед под музыку Микс ФМ продолжается. Работаем без перебоев. И по плану сейчас реклама и прогноз погоды. И сразу после Мэтью Комо, Зейн, а также группа Story Seconds to Mars. Не пропустите.
1: Погода на Микс ФМ. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер южный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 13 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом на вес гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: А что если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
7: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
8: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама на Микс ФМ.
9: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: делайте громче, оставайтесь на волне 102.7 сразу после рекламы. Продолжаем наполнять музыкой. У кого под вечер силы на исходе, полезная вещь. Алекс Робертс, также Брайс Вайн и Солт Вайн уже на очереди.
1: Реклама на Микс-ФМ. Old School на Микс-ФМ. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Микс-ФМ.
2: Как отдохнуть в наш век соцсетей? С друзьями в Skyland отправляйтесь скорей. Драйвово и здесь получить впечатление. Огромное есть колесо обозрения. Если к эмоциям ярким готовы, попробуйте новые аттракционы. Создайте отличные воспоминания. Любимые в Skyland устройте свидание. Для жизни реальной ловите момент. На аттракционы спешите в Skyland. Новые аттракционы, корабль, музыкальный экспресс и, конечно, самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения. На набережной Амура в парке аттракционов Skyland. Яркие эмоции, незабываемые впечатления.
3: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на Микс-ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: отправляемся вперед, лучшую музыку слушаем, также выясняем, какая погода в городе будет завтра. Делайте громче, оставайтесь на 102.7. Всем отличного настроения.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер южный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 13 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Сегодня в 8 вечера на Микс ФМ. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: МЧС России напоминает. В случае появления в квартире запаха газа, немедленно прекратите пользование газовым оборудованием. Перекройте краны газопровода. Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электричество. Откройте окна для проветривания помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону 104. Для предотвращения несчастных случаев проводите своевременное техническое обслуживание газового оборудования.
1: Реклама на Микс ФМ.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурев. В России утвердили ценз оседлости для получения детских пособий. Правительство России закрепило норму, согласно которой иностранцы смогут получать единое пособие на детей только спустя 5 лет после вступления в гражданство. Изменения вступят в силу с 1 апреля 2027 года. Раньше в правилах было указано, что выплата полагается беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет, если они нуждаются в соцподдержке, являются гражданами Российской Федерации и постоянно проживают на территории России. Теперь формулировка уточняется. Чтобы получить право на единое пособие, нужно постоянно проживать на территории Российской Федерации в статусе гражданина не менее 5 лет. Требование о 5-летнем периоде не распространяется на тех, кто получил гражданство по рождению или в результате признания гражданином. В России продлили запрет на продажу алкоголя вблизи опасных производств. Правительство России продлило действие ограничения на розничную продажу алкогольной продукции вблизи объектов повышенной опасности. Согласно документу, новое постановление правительства Российской Федерации начнет действовать с 1 сентября этого года и сохранит свою силу до 1 сентября 2032 года. Решение принято для исключения правового пробела в сфере регулирования рынка спиртного, так как срок действия текущего регламента подходит к концу. По закону торговля алкоголем, включая реализацию в точках общественного питания, запрещена в непосредственной близости от источников повышенной опасности. Зумеры выбирают женщин постарше из-за токсичности ровесниц. Представители поколения Z, то есть люди, которые родились примерно с середины 90-х по начало 2010-х годов, все чаще отдают предпочтение отношениям с женщинами старшего возраста, избегая связи с ровесницами. Как пишет британская Телеграф, причиной такого выбора стала нарастающая токсичность в среде молодых девушек, которые, по мнению молодых людей, превратились в сердитых молодых женщин с радикальными феминистическими взглядами и откровенной ненавистью к мужчинам. Авторы издания приводят прямую речь зумеров, которые объясняют свой выбор усталостью от агрессивной риторики в социальных сетях. Согласно публикации, массовый интерес зумеров к зрелым представительницам прекрасного пола продиктован не только внешностью, но и психологической комфортностью. Молодые люди утверждают, что с такими партнершами значительно проще выстраивать диалог. Они легки на подъем, не склонны к необоснованной критике, не завышают ожидания от партнера и предлагают более высокий уровень взаимной поддержки. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора.
3: Биохимус распродажум. Фантастическая акция в Гемотест. 8 важных биохимических анализов крови всего за 990 рублей. Успевайте, акция действует только до 10 мая. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем слушать лучшую музыку. Это просто замечательное занятие в завершении трудового понедельника. Сейчас реклама и прогноз погоды. И сразу после Феликс Йен, Остин Махон, Фанки Тюнс. Чуть позже.
1: Погода на Микс ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер южный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 13 градусов тепла. Ветер южный, слабый. Реклама на Микс ФМ.
2: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Лучший отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
1: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс ФМ. Просто звоните 45-88-45. Прием ваших объявлений 45-88-45. Код города 42-12.
3: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Микс ФМ.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Движемся далее, дорогие друзья. Время вечернее, многие уже почти заканчивают работать. Это новость хорошая. Сейчас в эфире Mix FM реклама, и сразу после любимая музыка Бруно Марс, Дженнифер Лопес, Дэвид Гетта, а также Дженнифер Хадсон.
1: Реклама на Mix FM. Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Медленно, но верно направляемся вперед. По курсу у нас новый музыкальный блок, и мои коллеги расскажут о погоде на завтра.
1: Погода на Микс-ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер южный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 13 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
2: Реклама на Микс-ФМ.
3: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Сегодня в 8 вечера на Микс ФМ. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара.
7: «Губерния» в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
2: Реклама на Микс ФМ.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. В России обсуждают возможность отмены домашнего задания в школах. Рособорнадзор в настоящее время обсуждает вопрос целесообразности домашних заданий в школах в связи с распространением искусственного интеллекта. Об этом сообщил руководитель федеральной службы Анзор Музаев. Глава Рособорнадзора пояснил, что привычная система домашних работ постепенно теряет свою эффективность. Это происходит из-за того, что искусственный интеллект теперь способен мгновенно выполнять любые упражнения. По словам специалиста, его удивило появление готовых домашних заданий на фоне распространения ИИ. Нейросеть решает любые задачи, ученикам остается только списать ответы. Смысла создавать задания нет, поэтому сейчас обсуждается вопрос о целесообразности их проведения. В Госдуме рассказали о перерасчете пенсий в 2027 году. Работающим пенсионерам в 2027 году пересчитают пенсии с 1 августа по страховым взносам в беззаявительном порядке. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин. Для работающих пенсионеров в следующем году сохраняется еще один канал роста выплат. После возобновления индексации 1 января 2025 года на них снова распространяется общий порядок повышения страховых пенсий. А сверх этого ежегодно с 1 августа проводится беззаявительный перерасчет по страховым взносам, который за пенсионера перечислял работодатель. Депутат пояснил, что августовская корректировка связана со взносами, которые работодатель перечислял за пенсионера в социальный фонд. При этом такой перерасчет имеет ограничение – не более 3 пенсионных коэффициентов. Мошенники начали массово создавать фейковые сайты с товарами для сада. МВД России с начала дачного сезона отмечает рост числа фишинговых ресурсов, которые замаскированы под онлайн-магазины товаров для сада. Об этом сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий министерства. В управлении пояснили, что злоумышленники создают сайты, имитирующие площадки по продаже бензопил, теплиц, удобрений и другой техники по заниженным ценам. При этом обязательным условием покупки является полная предоплата. После того, как пользователь переводит деньги, заказ не доставляется, а сам ресурс перестает функционировать. В МВД подчеркнули, что для киберпреступников характерна сезонность, поэтому подобные схемы повторяются ежегодно. По данным ведомства, мошенники не создают спрос самостоятельно, а подстраиваются под существующие интересы граждан в зависимости от времени года. Так, летом наиболее актуальны темы дачи и туризма, осенью – подготовка к учебному году. Зимой преступники используют период распродаж, а весной переключаются на реализацию билетов и путевок. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу губерния.ком.
0: Микс на заказ. Телефон прямого эфира 67 102 и 7. Звоните.

0: Делайте громче, оставайтесь на волне 102.7. В продолжении этого часа ваша любимая музыка. Майли Сайрус, Дэвид Гетта, Ники Минаж, Флоу Райда, а также Everything But A Girl уже на очереди.
1: Погода на Микс ФМ. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер южный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 13 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: Как отдохнуть в наш век соцсетей? С друзьями в Skyland отправляйтесь скорей. Драйвовые здесь получить впечатление, огромное есть колесо обозрения. Если к эмоциям ярким готовы, попробуйте новые аттракционы. Создайте отличные воспоминания. Любимые в Skyland устройте свидание. Для жизни реальной ловите момент. На аттракционы спешите в Skyland. Новые аттракционы, корабль, музыкальный экспресс и, конечно, самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения. На набережной Амура в парке аттракционов Skyland. Яркие эмоции, незабываемые впечатления.
7: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
8: А что если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
1: Реклама на Микс ФМ.
9: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Мы отправляемся далее под лучшую музыку Mix FM. После небольшой рекламы к нам присоединятся Дюран Дюран, Жанель Мане, Холь Молли, а также Лили Алина.
1: Реклама на Mix FM. Another Mix. Другая музыка на Mix FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Mix FM.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: С 1 по 9 мая скидка 10% на всю мягкую и корпусную мебель. Не упусти выгоду. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А, ТЦ «Простор». Телефон 603-103.
4: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Делайте громче, оставайтесь на волне 102.7. Этим вечером в вашем приемнике только лучшая музыка после рекламы и прогноза погоды.
1: Погода на Микс-ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер южный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 13 градусов тепла. Ветер южный, слабый. Реклама на Микс-ФМ.
2: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Сегодня в 8 вечера на Микс ФМ. Слушайте лучше, слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: Премиальные качества, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
6: МЧС России напоминает: не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
1: Реклама на Микс ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 27006-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет.
1: Семь часов вечера в Хабаровске.

0: Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурев. В России утвердили ценз оседлости для получения детских пособий. Правительство России закрепило норму, согласно которой иностранцы смогут получать единое пособие на детей только спустя 5 лет после вступления в гражданство. Изменения вступят в силу с 1 апреля 2027 года. Раньше в правилах было указано, что выплата полагается беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет, если они нуждаются в соцподдержке, являются гражданами Российской Федерации и постоянно проживают на территории России. Теперь формулировка уточняется, чтобы получить право на единое пособие, нужно постоянно проживать на территории Российской Федерации в статусе гражданина не менее 5 лет. Требование о 5-летнем периоде не распространяется на тех, кто получил гражданство по рождению или в результате признания гражданином. В Госдуме назвали категорию имеющих право на новую налоговую выплату граждан. Право на получение новой ежегодной семейной налоговой выплаты имеют оба работающих родителя. Об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Мера поддержки предназначена для семей с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если ребенок обучается в ВУЗе на очной форме. Воспользоваться льготой смогут семьи, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума. Как уточнил парламентарий, родители имеют право подать заявление одновременно, даже если они проживают раздельно. В этом случае каждый из них получит индивидуальную рассчитанную сумму. Размер возврата определяется как разница между стандартной ставкой НДФЛ в 13% и льготной ставкой в 6%. Для расчета годовой доход, с которого уплачен налог, умножается на 7%. В России суды начали привлекать граждан к административной ответственности за демонстрацию среднего пальца. Согласно нормам действующего законодательства, такие действия могут быть квалифицированы как оскорбление. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные постановления. Ответственность за подобные нарушения предусмотрена статьей «Оскорбление» Кодекса об административных нарушениях. Она влечет за собой наложение денежного взыскания в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Несмотря на то, что подобные судебные разбирательства в регионах страны все еще остаются редкостью, прецеденты уже зафиксированы в нескольких субъектах. Самый резонансный случай произошел в Кировской области. Суд оштрафовал на 4000 рублей мать ученика, которая ответила средним пальцем на приветствие директора школы. Позднее руководитель учреждения через суд добился выплаты компенсации морального вреда в размере 10 тысяч рублей. Свои требования он мотивировал снижением работоспособности и вынужденным уходом в отпуск после инцидента. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсанты», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора. Биохимус распродажум. Фантастическая акция в Гемотест. 8 важных биохимических анализов крови всего за 990 рублей. Успевайте. Акция действует только до 10 мая. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Привет-привет, друзья! Мы отправляемся вперед под лучшую музыку Mix FM, Good Boys, Foster the People, а также Skrillex и Justin Bieber уже на очереди.
1: Погода на Mix FM. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер южный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 13 градусов тепла. Ветер южный, слабый. Реклама на Mix FM.
2: Что если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Лучший отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Небольшая реклама в продолжении этого часа. И сразу после к нам присоединятся Doja Cat, также Kunz и Flow Rida. Делайте громче и оставайтесь на связи.
1: Реклама на Mix FM.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45-88-45. Прием ваших объявлений 45-88-45. Код города 4212.
3: Как отдохнуть в наш век соцсетей? С друзьями в Skyland отправляйтесь скорей. Драйвовые здесь получить впечатление. Огромное есть колесо обозрения. Если к эмоциям ярким готовы, попробуйте новые аттракционы. Создайте отличные воспоминания. Любимые в Skyland'е устройте свидание. Для жизни реальной ловите момент. На аттракционы спешите в Skyland. Новые аттракционы. Корабль, музыкальный экспресс и, конечно, самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения. На набережной Амура в парке аттракционов Skyland. Яркие эмоции, незабываемые впечатления.
1: Реклама на Mix FM.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет всем, кто присоединился к Микс FM этим вечером. У нас лучшая музыка в продолжении часа. Также полезная информация тоже будет, что с погодой. И завтра выясним прямо сейчас.
1: Погода на Микс FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер южный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 13 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера. Целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс-ФМ.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
3: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс FM.
6: Телефон рекламной службы. 45 88 45.

0: 8 часов вечера в Хабаровске.
1: Привет вам, дорогие друзья! Начинаем программу «Русский микс» и до конца этого часа послушаем классные композиции на родном языке. Сегодня по плану «Пьянка», группа «Бандерас», группа «Айова» и многие-многие другие. Делайте громче, мы едем дальше.
2: Самая музыка. «Russian Mix» на «Mix FM».

Русский микс. Слушайте лучше. Слушайте русское. Микс.

0: Реклама в продолжении часа и программа «Русский микс» в самом разгаре. Green Grey, Зверобой, L1 и Егор Сесарев уже на очереди.
1: Реклама на Микс FM.
2: Микс Экзотика. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Микс Экзотика. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс FM.
3: А что если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
5: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Микс FM.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: очереди.
1: Реклама на Mix FM.
2: Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Mix FM.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: Как отдохнуть в наш век соцсетей? С друзьями в Skyland отправляйтесь скорей. Драйвовые здесь получить впечатление. Огромное есть колесо обозрения. Если к эмоциям ярким готовы, попробуйте новые аттракционы. Создайте отличные воспоминания. Любимые в Skyland устройте свидание. Для жизни реальной ловите момент. На аттракционы спешите в Skyland. Новые аттракционы. Корабль, музыкальный экспресс. И, конечно, самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения. На набережной Амура в парке аттракционов Skyland. Яркие эмоции, незабываемые впечатления.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Программа «Русский микс» каждый понедельник на волне 102.7 FM с 20 до 21.00. Присоединяйтесь почаще, наслаждайтесь своими любимыми музыкальными композициями на родном языке. Меня зовут Настя Абрамова, прощаюсь с вами до завтра. Всем удачи, услышимся.
1: Реклама на «Микс FM».
2: «Русский микс». Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на «Микс FM». Слушайте лучше. Слушайте русское. «Russian Mix» on «Микс FM».
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
1: Реклама на «Микс FM».
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM. Она за микс. Другая музыка на Mix FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Mix FM.
1: А что если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Лучший отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
2: Как отдохнуть? В наш век соцсетей! С друзьями в Skalent отправляйтесь скорей! Драйвовые здесь получить впечатление, огромное есть колесо обозрения! Если к эмоциям ярким готовы, попробуйте новые аттракционы! Создайте отличные воспоминания! Любимые в Skalent устройте свидание! Для жизни реальной ловите момент! На аттракционы спешите в Skalent! Новые аттракционы, корабль, музыкальный экспресс и, конечно, самое большое на Дальнем Востоке – колесо обозрения! На Набережная Амура в парке аттракционов Skalent. Яркие эмоции, незабываемые впечатления.
0: Реклама на Mix FM.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
1: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
2: Телефон 8 800 333 69 37.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс-ФМ. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
4: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
0: Реклама на Mix FM.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM.
1: Mix Exotica. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
4: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
0: Реклама на Mix FM.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

Mix FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 27006-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет.
1: Час ночи в Хабаровске.
0: Микс ФМ. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Микс FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 27006-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет.
1: Семь часов утра в Хабаровске.
0: Микс ФМ. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Погода на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер южный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 13 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама на Микс.ФМ.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Let's go.
1: Mix FM в городе.
2: Mix FM.
3: Astro. No.

0: Реклама на Mix FM.
1: Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Mix FM.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
3: Нас сейчас нет дома. Это автоответчик. Оставьте сообщение после сигнала, а лучше приезжайте к нам. Мы отдыхаем в парке аттракционов Skyland на набережной. Тут непередаваемая атмосфера с утра до самого вечера. Новые аттракционы и самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения.
4: Приходите все вместе, с семьей, с друзьями, с любимыми. Получите незабываемые впечатления, яркие воспоминания, невероятные эмоции. Парк аттракционов Skyland на набережной Амура. Лучше дома не скучайте, а в Skylandе отдыхайте.
0: Реклама на Mix FM.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер южный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 13 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
4: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
0: Реклама на Микс.ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 8 часов утра в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Правительство поддержало увеличение пошлин для мигрантов. Как сообщает РБК со ссылкой на источники, комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала инициативу Минфина в разы увеличивающие такие пошлины. Согласно документу, пошлина за прием в российское гражданство и выход из него вырастет с 4200 рублей до 50 тысяч, за выдачу разрешения на временное проживание с 1920 рублей до 15 тысяч, за выдачу ВНЖ с 6 до 30 тысяч рублей, а за выдачу разрешения для иностранца, приехавшего получать образование, с 1920 рублей до 8 тысяч. Визы тоже подорожают. Однократная с 1200 до 2 тысяч, многократная с 1920 до 6 тысяч рублей. Также будет введен штраф в 5 тысяч рублей за замену испорченного или утраченного документа о временном проживании и добавлены новые пошлины. За замену вида на жительство 6 тысяч рублей и за выдачу дубликата разрешения на временное проживание 5 тысяч рублей. У половины микробизнеса с годовым оборотом до 20 миллионов рублей нет прибыли. Об этом сообщили в Центре стратегических разработок по итогам опроса. Респонденты назвали основными причинами низкий спрос, рост налоговой нагрузки и высокие ставки по кредитам. Крупный бизнес более устойчив, но многие предприятия поставили на паузу инвестиции. Бизнес назвал основной причиной, сдерживающей развитие, низкий спрос 37,5%, а еще 26,5% респондентов заявили о росте издержек. 26% заявили о высоких ставках. Около половины опрошенных, 52,5%, сообщили, что им недоступно кредитование. Минпросвещение установило даты летних каникул для школьников в 2026 году. Летние каникулы у школьников начнутся 27 мая и продлятся до 31 августа. Завершение учебного года для учеников 9 и 11 классов совпадает с графиком основного и единого экзаменов. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, для организации полноценного отдыха для ребят будут работать детские центры и пришкольные лагеря. Он отметил, что во время каникул дети смогут принять участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях, конкурсах, играх и мастер-классах. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и портала «Губерния.ком».
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Погода на Микс ФМ. Спонсор выпуска.
1: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
0: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер южный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 13 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
2: Реклама спонсора.
3: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
4: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит Дальний Восток». Хабаровск, проспект 60-летия октября 12А, телефон 513608.
2: Реклама на Микс ФМ.
5: Нас сейчас нет дома. Это автоответчик. Оставьте сообщение после сигнала, а лучше приезжайте к нам. Мы отдыхаем в парке аттракционов Skyland на набережной. Тут непередаваемая атмосфера с утра до самого вечера. Новые аттракционы и самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения.
6: Приходите все вместе, с семьей, с друзьями, с любимыми. Получите незабываемые впечатления, яркие воспоминания, невероятные эмоции. Парк аттракционов Skyland на набережной Амура. Лучше дома не скучайте, а в Skylandе отдыхайте.
7: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
2: Реклама на Микс ФМ.
8: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Микс-ФМ.
1: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
2: Телефон 8 800 333 69 37.
3: Премиальные качества, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
0: Реклама на Микс-ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер южный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 13 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Микс.ФМ. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Микс.ФМ.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама на Микс.ФМ.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: another good boy, keep it disturbed.
1: 9 часов утра в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
2: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
3: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. В России изменят правила налогообложения операций с цифровой валютой. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности дала зеленый свет поправкам в налоговый кодекс. Теперь доходы от операций с цифровой валютой, включая простой обмен, планируется облагать налогом на доходы физических лиц, НДФЛ. Об этом свидетельствуют материалы заседания. При этом есть и неприятный нюанс для трейдеров. Убытки от неудачных сделок с криптой нельзя будет перенести на будущие налоговые периоды, как это разрешено, например, с акцией. Учет расходов на покупку будет вестись строго по методу FIFO. Первые по времени покупки монеты продаются первыми. Хорошая новость для криптоиндустрии. Услуги цифровых депозитариев, обменников, криптообменников и реализация беспоставочных иностранных цифровых прав освобождаются от налога на добавленную стоимость. Поправки разработаны в связи с новым законом о цифровой валюте и цифровых правах, который еще только готовится к принятию. Российской экономике грозит беспрецедентная нехватка рабочей силы. Об этом сообщила глава Центробанка Российской Федерации Эльвира Набиуллина. По ее словам, нехватка кадров влияет на состояние российской экономики. Глава Центробанка добавила, что напряженность на рынке труда постепенно снижается, хотя показатели безработицы по-прежнему остаются очень низкими. Ранее Набиуллина заявила, что нехватка рабочей силы – это новая экономическая реальность для руководства Российской Федерации и российского бизнеса. Большинство автовладельцев Хабаровского края, 49%, оплачивают письма счастья сразу после их получения. Об этом говорят результаты опроса автомобильного сайта «Дром». В течение нескольких дней штрафы оплачивают 28% автовладельцев. 6% опрошенных ждут несколько недель, но стараются оплатить до окончания действия скидки. Только 1% респондентов сказали, что могут дольше месяца не оплачивать штраф. В принципе, не оплачивают штрафы 5% автолюбителей. При этом 11% участников опроса сказали, что давно не получали письма счастья. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
1: Реклама спонсора.
4: Биохимус распродажум. Фантастическая акция в Гемотест. 8 важных биохимических анализов крови всего за 990 рублей. Успевайте, акция действует только до 10 мая. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
1: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards. Why wait to say, at least I did in my

0: Гриль. Скидка 50% на стейк дня. Лучший отруб. Идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. Торро Гриль. Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
1: Премиальное качество. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
2: Реклама на Микс-ФМ.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Микс-ФМ.
1: Она за Микс. Другая музыка на Микс-ФМ. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Микс-ФМ.
2: Нас сейчас нет дома. Это автоответчик. Оставьте сообщение после сигнала, а лучше приезжайте к нам. Мы отдыхаем в парке аттракционов Skyland на набережной. Тут непередаваемая атмосфера с утра до самого вечера. Новые аттракционы и самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения.
3: Приходите все вместе, с семьей, с друзьями, с любимыми. Получите незабываемые впечатления, яркие воспоминания, невероятные эмоции. Парк аттракционов Skyland на набережной Амура. Лучше дома не скучайте, а в Skylandе отдыхайте.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
5: С 1 по 9 мая скидка 10% на всю мягкую и корпусную мебель. Не упусти выгоду. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А, ТЦ «Простор». Телефон 603-103.
0: Реклама на Микс-ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45-88-45.
7: Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk

0: Погода на Mix FM.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер южный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 13 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
0: Реклама на Mix FM.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: МЧС России напоминает. В случае появления в квартире запаха газа, немедленно прекратите пользование газовым оборудованием. Перекройте краны газопровода. Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электричество. Откройте окна для проветривания помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону 104. Для предотвращения несчастных случаев проводите своевременное техническое обслуживание газового оборудования.
4: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
0: Реклама на Mix FM.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 10 часов утра в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Госдума проработает меры по снижению бумажной нагрузки на врачей и учителей. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, соответствующая задача поставлена перед профильными комитетами Государственной Думы. Володин также привел результаты опроса о бюрократической нагрузке на учителей, который проходил на его канале. Большая часть, 65,5% участников, сообщила, что нагрузка не сократилась. При этом 29% отметили, что бумажной работы стало только больше. Председатель Госдумы отметил, что эти результаты говорят о необходимости мер по снижению бюрократической нагрузки в сферах образования и здравоохранения, так как от врачей поступают аналогичные запросы. Он также напомнил, что поручение о сокращении бумажной работы дал президент России Владимир Путин. Дилеры обсуждают с властями новый цифровой паспорт для машин. Дилерское общество совместно с властями прорабатывает идею введения в России цифрового паспорта транспортного средства. Об этом сообщил глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подчеколдин. Новый документ будет содержать расширенные данные об автомобиле, сведения о его реализации, ремонте, техническом обслуживании, утилизации и других важных этапах жизненного цикла. По задумке авторов инициативы, такой паспорт может снизить риски при покупке подержанных машин и сделать рынок прозрачнее. Подчеколдин отметил, что процесс согласования займет несколько месяцев из-за объема документа. Законопроект включает 47 статей. По его оценкам, на реализацию проекта может уйти от года до полутора лет. Двое из трех экономически активных россиян не готовы работать в режиме шестидневки. Это выяснил в результате своего исследования сервис по поиску работы «Суперджоб». Миллиардер Олег Дерибаска предложил россиянам работать с 8 до 8 в режиме шестидневной недели. «Суперджоб» выяснил, что даже при 8-часовом графике шестидневка для россиян неприемлема. Лишь 20% опрошенных выразили готовность трудиться 6 дней в неделю, если шестой рабочий день будет оплачен по стандартной ставке. 67% респондентов ответили категорическим отказом, ценя свои выходные выше предложенного заработка. Еще 13% не смогли определиться с ответом. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и портала «Губерния.ком».
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.